0: Вече на снимки осима у Босни и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача, потранжите комплет книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.

0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигмански Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача, потранжите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.